0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34 тепла, местами плюс 35. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня плюс 33-35.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34 тепла, местами плюс 35. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня плюс 33-35.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34 тепла, местами плюс 35. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня плюс 33-35.
0: Наша музыка.

0: и кропка.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-20-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34 тепла, местами плюс 35. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня плюс 33-35.
2: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 920 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34 тепла, местами плюс 35. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня плюс 33-35.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34 тепла, местами плюс 35. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня плюс 33-35.

0: Реклама.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши треки.

0: Люди могут менять свои маски, не теряй свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34 тепла, местами плюс 35. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня плюс 33-35.
2: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34 тепла, местами плюс 35. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня плюс 33-35.

Наша музыка. I feel it crashing.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34 тепла, местами плюс 35. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня плюс 33-35.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-Облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 30-34 тепла, местами плюс 35. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня плюс 33-35.

0: Радио Брест.
1: Брест аудиогид. Поехали.
2: Скамья, установленная около кинотеатра «Беларусь», необычный объект на улице Советской. Повод для ее появления – важный столетие киностудии «Беларусьфильм». Новый арт-объект отражает элементы белорусского кино. На скамье имеется табличка, указывающая повод установки с выбитой датой – 17 декабря 2024. Ровно 100 лет назад в этот день и начала работу киностудия «Беларусьфильм». Появление же нового арт-объекта в Бресте – это увековечивание памяти о белорусском кино. Знаковое место – выбраны не случайно. Около фонтана и кинотеатра происходит много разных событий из жизни как брещан, так и города. Одним из первых, кто не упустил возможности присесть на новый арт-объект, был актер, заслуженный работник культуры Российской Федерации Алексей Рязанцев. Находясь на режиссерской скамеечке, он вспомнил знаменитые слова: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Лавочка, выполненная в уникальном дизайне, стала символом не только культурного наследия страны, но и местом для встреч, обсуждений кино и обмена идеями. Она будет служить местом притяжения для всех любителей кинематографа, где они смогут рассказать свои истории, поделиться впечатлениями о фильмах и просто насладиться атмосферой, сидя у фонтана. А еще в нашем городе есть скамейка милосердия. Этот арт-объект расположился на городской набережной. Скамья – подарок городу от областной организации Белорусского Красного Креста. Спроектирована конструкция с учетом особенностей людей с ограниченными возможностями. Автором композиции, состоящей из двух полусердец, одна половинка из бабочек, вторая – ангел с крыльями, стал известный в городе кузнец Александр Чумаков, автор ряда фонарей, расположившийся на известной на всю Беларусь аллее. На то, чтобы создать композицию, ушло полтора месяца. Этот арт-объект в его исполнении станет прекрасным дополнением к уже имеющимся инсталляциям в городе над Бугом. А еще с пользой для дела можно посидеть и на именных скамейках дружбы, которые расположились в Брестском городском саду. И неспроста. Ведь скамейки всегда были местом, где можно отдохнуть, встретиться и обо всем договориться.
1: Брест аудиогид. Поехали!

0: Реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Знай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34 тепла, местами плюс 35. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня плюс 33-35.
2: Реклама.
3: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТБанка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Руководство Брестской области поздравило выпускников учреждений высшего образования. Вы – главное богатство, интеллектуальный и творческий потенциал нашего региона. Мы живем в эпоху стремительных изменений, когда особенно востребованы глубокие знания, смелые идеи и нестандартные подходы. Нашей области нужны ваши энергии, амбиции и свежий взгляд на решение актуальных задач. Именно вам предстоит развивать экономику, укреплять социальную сферу, внедрять инновации и прославлять родной край, говорит в поздравлении. В Беларуси сегодня стартует приемная кампания для абитуриентов-целевиков. В нынешнем году планируется набор около 6300 студентов, среди которых лидируют медицинские, инженерные и аграрные специальности. Информирование абитуриентов-целевиков эту вступительную кампанию усилено. Заказчики обязаны публиковать данные о выделенных местах на своих сайтах и консультировать абитуриентов. Для удобства Минобразования также традиционно создает интерактивную карту целевых мест. Праздник «Лунинецкие клубницы» сегодня пройдет в агрогородке «Дворец» Лунинецкого района. Праздничные мероприятия начнутся в 14 часов и продлятся до полуночи. Гостей ждет насыщенная программа. Среди мероприятий – конкурс кондитеров «Кондитерфест», выставки подворий и ярмарки фермеров. Ключевым событием станет праздничное шествие, после которого планируют открыть малую архитектурную форму клубника. Напомню, первый этап состоялся 27-28 марта в формате Международного ягодного форума в Микашевичах и объединил специалистов из Беларуси, России, Сербии и Италии.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. До 12 часов в УВД Брестского облисполкома сегодня проходит День открытых дверей. Гости областного управления, учащиеся классов правовой направленности Брещины, воспитанники патриотических клубов области, члены молодежных отрядов охраны правопорядка и Белорусского республиканского союза молодежи, военнослужащие войсковой части 5526, а также молодые люди, которые в ближайшем будущем планируют связать свою судьбу со службой в органах внутренних дел. Спортсмены клуба «Брест-Волга» стали обладателями Суперкубка Беларуси по пляжному футболу, сообщает «Белта». В Кировске в поединке за первый трофей нового сезона брещане уверенно победили «Щучин» со счетом 9-1. Столбики термометров на Брещине достигнут в эти дни аномальных плюс 38 и плюс 39. Кроме того, в первый регион пришли так называемые тропические ночи. Температура воздуха в темное время суток не опускается ниже плюс 20. Организм не успевает восстановиться, что создает серьезную тепловую нагрузку. Медики рекомендуют не выходить на улицу в период с 12 до 17 часов. Пейте больше чистой воды, избегайте кофеина и сладких газировок. Носите светлую одежду из натуральных тканей и обязательно головной убор. Если почувствовали слабость, головокружение или одышку, немедленно обратитесь к врачу. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами до 35 тепла. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио.
1: Нам поступила заявка о закрытии вашего счета.
2: Ваш сын попал в ДТП. Для оказания ему помощи переведите средства на счет, который я указал.
3: Охота за фейками.
4: Пугающая фейковая новость прямиком из ТикТока 12 августа. Из-за столкновения черных дыр Земля лишится силы притяжения на целых 7 секунд. Хэштег «Апокалипсис. Мы все взлетим на воздух». Пока одни пытаются найти бункер по сносной цене или хотя бы намертво прикрутить мебель к полу, другие достают учебники физики и терпеливо объясняют. Гравитация – это фундаментальное свойство, а не кнопка, которая периодически заедает из-за космического хаоса. С вами Лена Дамиева и «Охота за фейками». Все по науке, только факты и проверенная информация. Вы знакомы со своим участковым? Настоятельно рекомендую не просто запомнить его фамилию, но и записать номер телефона. Поскольку домофонная и ей подобные схемы уже на слуху, в последнее время мошенники взяли моду представляться участковым инспектором милиции. Один такой позвонил пенсионерке и целую лекцию прочел о том, что не следует передавать свои личные данные, коды и прочие сведения неизвестным лицам. Бабушка заверила, что урок усвоен, а через несколько дней сходу назвала СМС-код человеку, который пообещал ей перерасчет пенсии. После этого фейковый участковый вновь объявился и отругал по телефону, мол, да как же так, предупреждал же вас, враг не дремлет. Пропала ваша пенсия, и деньги под матрасом тоже пропадут, если не отдадите их на сохранение моему помощнику. Ждите, сейчас придет. Поберегу ваши нервы. Помощника курьера задержали, но он всего лишь звено длинной цепочки. И не исключено, что какой-нибудь лжеучастковый прямо сейчас обрабатывает свою очередную доверчивую жертву. Чем хороши торговые площадки? Тем, что, в отличие от магазинов, торг действительно уместен. Чем плохи торговые площадки? Тем, что этот торг не всегда в пользу покупателя. Вот вам еще одна подтверждающая история. Молодой человек решил купить в интернете спортивный инвентарь. Что ж, фигура Аполлона к началу пляжного сезона – это прекрасная идея. Нашел объявление, договорился с продавцом и даже внес предоплату 200 рублей. Думаете, все, конец истории? Продавец тут же исчез? Не торопитесь, это только начало. Спустя какое-то время продавец сообщает, мол, сделка отменяется, сейчас верну вам деньги. Мне тут один потенциальный покупатель более высокую цену предложил. Продаю ему штангу и диски не за 1000, как с вами договаривались, а за 1400 рублей. Не буду сейчас углубляться в мужскую психологию, скажу лишь, что уловка сработала. Парень уступать виртуальному сопернику не захотел и заявил, что купит наборы по новой цене. Занял недостающую сумму родственника и полностью оплатил товар. Вот уже после этого продавец, как ожидалось, перестал выходить на связь. Подозревая, что дело пахнет мошенничеством, наш покупатель проверил фотографии из объявления и обнаружил, что красивые картинки были просто взяты из интернета. Жаль, что не сделал этого раньше. Мог бы, как минимум, остаться при своих деньгах. Еще одна сезонная ловушка мошенников – фейковый график отключения горячей воды. Предлагается два варианта. Первый – сообщение и фишинговая ссылка, которая ведет на поддельный сайт. Насторожить должно хотя бы то, что здесь требует указать не только адрес, а еще и личные данные. Второй вариант – готовый документ, который просто надо скачать. Разумеется, вместе с вредоносным ПО. Последствия и в том, и в другом случае – как холодный дождь. Предупреждала, предупреждаю и буду предупреждать. Поделились с аферистами информацией, ею обязательно воспользуются. Загрузили на устройство шпиона, он расскажет всем остальным, где вы прячете свои деньги и как до них добраться. С вами была Елена Дамиева. Я не пугаю тотальным обманом. Я всего лишь уравновешиваю ваши шансы в поединке с мошенником. Берегите себя и близких. Поохотимся.
3: Охота за фейками.

0: слушай наших.
1: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами до 35 тепла. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.
3: Реклама.
1: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
4: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
6: Авто выбирай на бутик Автобай.
7: Авто продавай на бутик Автобай.
6: Авто меняй на бутик Автобай.
7: Авто покупай на бутик Автобай.
8: Более 3500 хороших авто в наличии.
7: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
8: на сайте бутикавто.бай.
9: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 кг и функции пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
10: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
11: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ Банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
12: МТ-банк.
13: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте возводят зал для индор-хоккея, аналогов которому на данный момент нет ни в Беларуси, ни в России. Стройка кипит на улице Ленинградской в спортивном кластере между гостиницей «Строитель» и стадионом «Юность». Завершить объект планируют до конца 2026 года. Внутри будет огромная игровая площадка, полностью заточенная под тренировки и турниры самого высокого уровня. Отдельный малый зал исключительно для отработки малых угловых бросков и современной раздевалки. Рядом с залом обустроен мини-стадион для игры в хоккей на траве в популярном формате 5x5. В Кобрине в эти выходные впервые проведут военно-историческое мероприятие «Баталия при Кобрине 1812 год», посвященное первой победе русской армии в Отечественной войне 1812 года. Организует его Кобринский райисполком и Кобринский военно-исторический музей имени Суворова. Мероприятие стартует сегодня парадом участников военно-исторических клубов из Минска и Слонима, которые реконструируют одежду русской и французской армии. Они пройдут по маршруту улица Суворова, площадь Свободы, Замковая площадь, памятник в честь победы 12-го года. По пути возложат цветы к бюсту русского полководца Александра Суворова. Затем состоится памятная церемония у памятника в честь победы в Кобринской битве.
0: Новости.
1: В эти выходные усилен контроль на дорогах Брестской области. Госавтоинспекция принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения аварий. Экипажи ДПС ориентированы на выявление водителей автомобилей и мотоциклов, управляющих транспортом в состоянии опьянения или без соответствующего права управления. Также под особым контролем находятся велосипедисты и пользователи средств персональной мобильности, нарушающие требования правил дорожного движения. В жаркую погоду водителям рекомендуется внимательно следить за своим самочувствием, выбирать безопасную скорость, соблюдать правила обгона, сохранять спокойствие за рулем. Запреты на посещение лесов введены в трех районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Посещать леса нельзя в Брестском, Жабинковском и Кобринском районах. В эти выходные гослесохрана перешла на усиленное патрулирование в связи с повышенной пожароопасностью. Брест продолжает бороться со зноем, и в этой борьбе нужна помощь горожан. В городе вновь проходит акция «Полей дерево». Инициативу поддержали инженеры городских служб ЖКХ. В обеденный перерыв они вооружились лейками и ведрами, чтобы спасти молодые саженцы у административных зданий. Присоединиться к акции приглашают трудовые коллективы и неравнодушных горожан. Если у вашего дома, офиса или на детской площадке есть молодые посадки, найдите пару минут, чтобы принести ведро воды. Новости компании. В царском золоте скидки до минус 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами до 35 тепла. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами до 35 тепла. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Чемпионат по шопингу в «Пятом элементе». Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Планируйте покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «БелДжи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
7: МТ-банк. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Слухай наших.

0: Реклама.
1: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Мемориальный комплекс «Брестская крепость Герой» будет сотрудничать с российскими учреждениями культуры. На секции форума регионов соответствующие документы о сотрудничестве с Бородинским военно-историческим заповедником и Государственным музеем «Смоленская крепость» подписал сенатор, директор мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» Александр Каркатадзе. Главная задача музеев – это воспитание патриотизма и чувства гордости за свою историю. Ведь не случайно у нас в мемориальной зоне «Скорбь», открытой 21 июня 2026 года, на плитах нанесены слова писателя Сергея Смирнова, который сказал очень точно, что народная память о подвиге защитников Брестской крепости полна не только скорби, но и гордости, отметил в своем телеграм-канале Александр Каркатадзе. В Пинске сегодня основной день городского фестиваля искусств «Зори над Пиной» – визитной карточки столицы Полесья. Сегодня для пинчан и гостей города выступит местный саксофонист Андрей Головенко. В городе впервые запустят театральный карман. Актеры молодежного театра «Визави» будут играть не в зале, а среди публики. Библиотеки города подготовили бук-сквер «Книжные зори», где с 16 часов будут работать интерактивные и развлекательные зоны. Любители литературы ждут яркое книжное фото. Зона инсталляции, книги в 3D, уголок для чтения, интерактивный билборд, настольные баталии и многое другое. Ярким событием дня фестиваля также станет фитнес-марафон «Букет белорусской красоты и грации», приуроченный к году белорусской женщины. В самом сердце Пинска в 16 часов начнется спортивный праздник с национальным колоритом. Фитнес-тренеры из Пинска и Вилейки на открытой площадке проведут серию тренингов.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Контроль за стихийными пляжами усилили правоохранители Брестской области. На территории первого региона обустроены более 100 мест массового отдыха у водоемов. Кроме того, под особым вниманием находятся 59 стихийных пляжей, популярных у населения. С начала купального сезона правоохранители Брестской области выявили более 100 фактов распития алкоголя в местах отдыха. 15 случаев купания в запрещенных местах, информирует Белта. В МЧС напомнили о правилах поведения в жару. С 12 до 16 старайтесь избегать прямых солнечных лучей. Головной убор, зонт, легкая одежда из натуральных тканей и солнцезащитный крем – лучшие спутники. Пейте больше воды и зеленого чая. Алкоголь в жару нежелательно, рассказали в ведомстве. В жару следует сократить время в пути на машине. Если ехать необходимо, следует быть предельно внимательными за рулем и никогда не оставлять детей одних в салоне. Новости компании. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до минус 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на goldifisdream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36. В Пинске ночью 18-20, днем 35-37. В Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Время обновлений в золотой месяц.

0: банком. Акции действуют по 30 июня. Подробности на gold.defensdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36. В Пинске ночью 18-20, днем 35-37. В Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.
2: Реклама.
3: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
5: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Зачем из дома вышли?
7: Не тратьте время!
8: Зачем эти сложности?
9: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
10: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
11: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Плати щедро и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак проводит мониторинг хода уборки льна и переработки льнотрясты на Пружанском льнозаводе. По состоянию на сегодняшнее утро в области проведено теребление льна на 59 гектарах. К тереблению приступили Пружанский льнозавод и Драгичинское льно-7-станция. СЭС «Брест» презентовала возможности в Китае. Представители администрации приняли участие в мероприятиях 9-й выставки «Экспо Китай Евразия» в Урумчи. Делегация посетила презентационную площадку, где китайские предприятия делились опытом экспорта в страны Центральной Азии. В Брестской области спасатели используют дроны с громкоговорителями для предупреждения несчастных случаев при купании в водоемах. В эти дни нас ждет температурная аномалия до плюс 39 градусов. Для предупреждения несчастных случаев на воде организованы ежедневные рейды. Спасатели совместно с представителями освода, милиции патрулируют места массового отдыха граждан у воды, а также стихийные пляжи, где чаще всего происходят трагедии. Для предупреждения граждан МЧС Брестской области задействует механизм радиоперехвата, рассказали в областном управлении МЧС. Спасатели предупреждают об опасности купания в нетрезвом виде. Это является основной причиной гибели взрослых на воде. На территории Брестской области с начала этого года от утопления погибли 13 человек, в том числе один несовершеннолетний.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Витебске состоялось торжественное открытие скульптурной мини-композиции «Человечка с венком из васильков на голове и микрофоном в руках», приуроченное к 35-летию Международного фестиваля искусств «Славянский базар Витебский», передает Белта. Торжественное мероприятие состоялось в рамках празднования важной даты для Витебска – 1052-летия с его основания. Специально к празднику на минском предприятии «Эксклюзив Лит» отлили из бронзы скульптуру. Поселился мини-человечек ростом всего около 35 сантиметров у входа в Центр культуры Витебск, где находится дирекция фестиваля. Специалисты Брестской центральной поликлиники напоминают правила выживания в летний зной. В группе особого риска пожилые люди, дети, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями. Главное правило – если у вас есть хронические заболевания, не прекращайте прием назначенных врачом препаратов и строго следите за давлением. Важен питьевой режим. В обычные дни норма жидкости около 1,5-2 литров. В жару объем можно увеличить до 2,5-3 литров. Пить лучше обычную воду. Слабый теплый чай, минеральную воду без газа, морс и без сахара. Питаться лучше легко. Перенесите основной прием пищи на вечер, когда спадет зной. Откажитесь от жирного, жареного, копченого и острого. Ешьте чаще, но маленькими порциями. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36. В Пинске ночью 18-20, днем 35-37. В Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.

0: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Imclivo Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imclivo. Живи счастливо. Бомакшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36. В Пинске ночью 18-20, днем 35-37. В Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: I don't know why you've been on my mind for days. Don't try.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Рабочий визит президента Беларуси в Россию продолжается. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсман, сообщает Белта. Рабочий визит президента Беларуси в Россию продолжается. Переговоры с президентом России сегодня запланированы и даже в расширенном составе, сказала пресс-секретарь. Накануне глава белорусского государства прибыл с рабочим визитом в Россию. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу на Валдае в формате тет-а-тет. В переговорной повестке были актуальны вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах реализации совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе. Выставка-ярмарка регионов Беларуси и России открылась на площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо» для минчан и гостей столицы. Организаторы проводят активности для детей и взрослых, от дегустаций до интерактивных презентаций и мастер-классов. На выставке можно попробовать бобруйские зефиры, йогурты, намазки и мясные пасты из Бреста, вафельные и бисквитные изделия из Витебска, кондитерскую продукцию из Гомельской области, сгущенку, мясомолочную продукцию.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Сегодня в 18:30 на стадионе спорткомплекса «Брестский» состоится матч по футболу между командами «Динамо Брест» и «Минск». В связи с проведением спортивного мероприятия напротив спорткомплекса по улице Гоголя и улице Коммунистической с 15:30 до окончания футбольного матча будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств всех видов. С 17 часов до окончания матча будет ограничено движение транспортных средств по улице Коммунистической на участке от Воровского до Гоголя, по нечетной стороне Гоголя от Наганова до Коммунистической. Планируйте маршрут своего движения заблаговременно. И последнее. На Брещине в ближайшие дни красный уровень опасности из-за жары. МЧС просит не забывать о соблюдении простых правил. Купайтесь только в специально оборудованных местах. На таких пляжах дежурят спасатели. Самостоятельное купание в неизвестных или запрещенных местах может привести к трагическим последствиям. Дети всегда должны быть под присмотром взрослых. Даже в мелкой воде ребенок может потерять равновесие и оказаться в опасности всего за несколько секунд. На рукавнике жилеты и спасатели. Спасательные круги – полезные помощники, но они не заменят чуткое родительское внимание. Плавайте разумно и не заплывайте за буйки. Даже хорошему пловцу внезапная усталость или изменение погоды могут не оставить времени для возвращения. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36, в Пинске ночью 18-20, днем 35-37, в Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36. В Пинске ночью 18-20, днем 35-37. В Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 2690. 97-17 и 26-97-18.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя.
2: Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку?
1: Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: На оборотной стороне 5-рублевой купюры изображен коллаж на тему древних славянских поселений. По задумке дизайнеров банкнот, всякий, кто бывал в музее Берестия на Волынском укреплении Брестской крепости, вероятно, должен опознать в останках срубов на обороте 5-рублевок ремесленный квартал 13 века. Как известно любителям истории, во времена более поздние на месте нынешнего музея Берестия располагался Берестийский замок, в котором и работал Брест-Литовский монетный двор. Вот так современные белорусские деньги напоминают нам о том, что в 17 веке в городе чеканили знаменитые монеты-боротинки. Знамениты боротинки не своей ценностью, а скорее отсутствием оной. Речь Посполитая середины 17 века была разорена войной, казна была почти пуста, и платить, например, жалование тем же войскам, которые были по преимуществу наемные, было совершенно нечем. Казалось, что катастрофа очень близка, и государство вот-вот обанкротится. Однако нашелся человек, который эту катастрофу отложил на довольно долгий срок – Тито Ливио Буратини. В польском варианте Титуш Ливиуш Буратини. В 1659 году он предложил идею отчеканить немалое количество медных монет солидов с принудительным курсом обращения в 1/3 серебряного гроша. Монетный двор в Бресте-Литовском был открыт 6 июля 1665 года. Количество законно отчеканенных монет намного превысило запланированное, а положение усугублялось еще и тем, что новые монеты подделывали всем, кому не лень. Брест-Литовский монетный двор работал с 4 декабря 1665 года по 16 декабря 1666 и отчеканил 240 684 150 медных шиллингов на сумму 2 674 268 злотых и 10 грошей. В конце 1666 года монетный двор в Бресте-Литовском был опечатан и закрыт королевским распоряжением. Боротинки продолжали ходить по рукам вплоть до второй половины 18 века, пока не были официально изъяты из обращения во время денежной реформы Станислава Августа Понятовского.
0: Брест аудиогид. Поехали.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы. Конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: наши песни. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36, в Пинске ночью 18-20, днем 35-37, в Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36. В Пинске ночью 18-20, днем 35-37. В Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36. В Пинске ночью 18-20, днем 35-37. В Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36. В Пинске ночью 18-20, днем 35-37. В Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36. В Пинске ночью 18-20, днем 35-37. В Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36, в Пинске ночью 18-20, днем 35-37, в Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36. В Пинске ночью 18-20, днем 35-37. В Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36, в Пинске ночью 18-20, днем 35-37, в Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36. В Пинске ночью 18-20, днем 35-37. В Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36. В Пинске ночью 18-20, днем 35-37. В Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.
0: Слушай, хиты первой линии. Модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера. Хиты первой линии. От DJ First Line. Let's go.

Радио Брест и диджей First Line. Хиты первой линии, модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен.

или синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36. В Пинске ночью 18-20, днем 35-37. В Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максимом, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Максимом Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36. В Пинске ночью 18-20, днем 35-37. В Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36. В Пинске ночью 18-20, днем 35-37. В Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
5: Срок действия бонусов у 19 июля 26 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону 375-29-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 33 до 38. В Барановичах ночью 17-19, днем 33-36. В Пинске ночью 18-20, днем 35-37. В Бресте ночью 18-20, днем 36-38 с плюсом.
2: Реклама.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-900-27-77. Возможность получения премии разрывно связана с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути гуся, с Макс Лайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на maxline.by и по телефону 8029-900-27-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: С Макс Лайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Брест.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 33 до 38. В Барановичах 33-36, в Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
0: Наши треки.